0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

девочка с нашего двора. Она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора.

Постучала и не рухнула ввысь, но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю, рискую у судьбы на краю, неизвестную злую, но до нитки свою. В этот вечер негромкий, где закат как экран,

чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки своей.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве без осадков, а в Витебске и Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха в Витебске 20-24 тепла, в Могилеве 24-26, ну а в Минске 21-24 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик, дальше на Компас FM, только песни, с которыми всегда по пути.

слушаете Компас FM. Компас FM. Всегда.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве без осадков, а в Витебске и Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха в Витебске 20-24 тепла, в Могилеве 24-26, ну а в Минске 21-24 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик, дальше на Компас FM, только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве без осадков, а в Витебске и Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха в Витебске 20-24 тепла, в Могилеве 24-26, ну а в Минске 21-24 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик, дальше на Компас FM, только песни, с которыми всегда по пути.

0: радио «Компас FM».
1: Девушка Прасковья из Подмосковья с грустью и тоскою снова одна.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: Цветут цветы, не я, не ты. Уже не можем их сорвать.
0: Вы слушаете «Компас FM».

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу

танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве без осадков, а в Витебске и Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха в Витебске 20-24 тепла, в Могилеве 24-26, ну а в Минске 21-24 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик, дальше на Компас FM, только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: сердца.
1: Это радио Компас FM.
2: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
1: Компас FM. Всегда по пути.
3: Нет

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве без осадков, а в Витебске и Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха в Витебске 20-24 тепла, в Могилеве 24-26, ну а в Минске 21-24 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик, дальше на Компас FM, только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио Компас FM.
1: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь?

0: 3 июля – это не просто дата в календаре, это наш общий день силы, памяти и гордости. Сегодня Минск и все города нашей прекрасной страны – это огромная сцена, где каждый из нас не перестает благодарить наших ветеранов. Сегодня праздничное настроение витает в воздухе, а улыбки на лице у всех прохожих и даже у водителей в пробках. Ну а мы слушаем музыку на Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. И вот наши музыкальные планы. И совсем скоро послушаем Люсю Чеботину. Перед этим появится Crowded House. Но раньше всех танцы минус.
1: Город сказка, город мечта. Попадай в сети, пропадаешь навсегда. Глотай воздух, простуды сквозь никус.
2: Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
3: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, почему Apple удалила ВКонтакте из магазина приложений и какая функция появилась в новой Android 17. И это дело техники на Компас FM.
2: Дело техники.
3: Компания Apple удалила из магазина приложений сразу 18 программ, которые входят в экосистему ВК. Среди них соцсети ВКонтакте и Одноклассники, почта Mail.ru и платформа Zen. Пользователи аппаратов американского бренда, которые успели скачать эти сервисы, обнаружили, что пропали обновления и перестали приходить уведомления о новых сообщениях. В компании ВК заявили, что удаление незаконное, так как ее продукты никогда не были под санкциями. Однако у Apple другая логика. Американцы опираются на персональные ограничения, которые США, Евросоюз и Британия ввели против гендиректора ВК. Юристам Apple хватило этого факта, чтобы заморозить аккаунты разработчиков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в этой ситуации есть смысл переходить на Android-смартфоны и аппараты под управлением российских операционных систем, например, Аврора, Касперский, Роса Мобайл и другие.
2: Дело техники.
3: А в новой версии операционной системы Android появилась прослушка. Эксперты сайта 9to5 Google обнаружили нововведение, о котором разработчики ничего не рассказали на официальной презентации, которая прошла 16 июня. В частности, функция под названием «Аудиопамять» будет отслеживать то, что пользователь слушает в течение дня. Эти данные смартфон сможет использовать для работы сервисов с искусственным интеллектом, например, для создания заметок на основе реальных диалогов и показа рекламы. Записанные разговоры и аудиозаписи не отправляются в Google, но если нейросеть не узнает песню или голосовое сообщение будет неразборчивым, смартфон может поискать ответ в интернете. Эксперты отметили, что доступ микрофона к этой функции можно отключить, однако в обновленном пользовательском соглашении так или иначе останется пункт, согласно которому человек дает согласие на обработку аудиоданных. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
2: Дело техники. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Почти 11 на часах в студии. Время, когда утренний кофе уже выпит, а до обеда еще долго. И значит, наступает опасный момент, когда хочется позволить себе поедание булочек из соседней пекарни. Но мы этого не сделаем, потому что в эфире ваше любимое радио «Компас FM». А значит, мы разгоняем вашу сонную биоритмику порции хороших песен и свежих новостей. Меня зовут Наталья Егорова. Пока ждем Ольгу Березовик, расскажу, кого послушаем. И совсем скоро в нашем эфире «Зиви».

Hej. Поет нам про ту самую любовь. Ну а раньше всех в нашем эфире Александр Маршалл.

0: студии Ольга Березовик. Привет, Оля. Какие новости?
1: Привет, Наташа. Сейчас расскажу о поздравлении министра обороны с Днем независимости и о ситуации с рыбалкой на Немане.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Министр обороны Виктор Хренин поздравил белорусов с Днем независимости сегодня, сообщили в военном ведомстве. В поздравлении говорится, что день освобождения столицы от фашистов имеет судьбоносное значение для белорусского народа. Это наша духовная святыня, символ национальной гордости, доблести и славы. Виктор Хренин отметил, какой неимоверно высокой ценой белорусы завоевали право самостоятельно определять свой путь развития. А уже сегодня в условиях эскалации глобальной напряженности вооруженные силы Беларуси надежно обеспечивают военную безопасность государства и мирный труд белорусских граждан. Участники проекта «Поезд памяти» прибыли в столицу сегодня, пишут Минск Новости. Это финальная точка проекта. За 15 дней участники побывали в Бресте, Барановичах, Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске и 5 городах России. В этом году проект объединил 200 юношей и девушек из 18 стран. Они посетили места боевой и трудовой славы, познакомились с историческими объектами, а также пообщались со сверстниками из разных стран. Поликлиники и больницы изменили свой график работы на большие выходные, пишут Минск Новости. Так, сегодня учреждения здравоохранения, а также аптеки работают по расписанию праздничного дня. А вот завтра прием будет согласно субботнему режиму работы. И последнее. Гигантского сома поймали в Немане, пишет .бай. Его размер превышает рост человека, а вес 43 килограмма. К слову, в этой реке часто вылавливают крупные экземпляры. Ранее там вытащили рыбу весом 76 килограмм. И этот трофей пока остается рекордом.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске возможны небольшие дожди и грозы. Температура воздуха в Могилеве и Витебске 24-27 тепла, а в Минске 23-25 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио Компас FM.
1: Я, кажется, в край достал свою подругу. Последние сутки она не снимает трубку.

0: слушаете Компас FM.
1: Повяжите нити на запястье, и тебе будет счастье, счастье, счастье.
0: Компас FM. Всегда по

Главное событие этого дня, конечно, известно каждому. Ровно 82 года назад, в 1944-м, в ходе легендарной операции «Багратион», советские войска освободили Минск от немецко-фашистских захватчиков. Утром 3 июля в город вошли танковые корпуса генералов Бурденова, Вовченко и Панова. А уже к концу дня столица была полностью очищена от врага. В память об этом подвиге в 1996 году на республиканском референдуме было принято решение отмечать День независимости именно 3 июля. Это наш главный праздник, символ возрождения и нашей с вами общей силы. Меня зовут Наталья Егорова, наш праздничный эфир продолжается. И сейчас о музыке, и совсем скоро послушаем группу «Градусы».

0: Ну а раньше всех ждем Уму Турман.
1: Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM. Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про чернику. Вы узнаете, чем она полезна и кому может навредить. «Здоровый день». Много лет назад в наших краях этой ягодой лечили болезни желудка. Была даже поговорка: черника уведет от живота лихо. Ее советовали есть и молодым, и пожилым, считая лекарством для печени и крови. Однако сегодня ягода известна в первую очередь своей пользой для зрения. Причем в Великую Отечественную войну ее ели даже пилоты во время ночных вылетов. И в этом есть зерно истины. Дело в том, что черника улучшает кровоснабжение сетчатки глаза, и некоторые могут даже заметить кратковременное улучшение зрения. Правда, это может быть и самовнушением. В общем, эффект, конечно, есть, но не настолько заметный, как хотелось бы. Как говорят врачи, лечат лекарства, а дары природы лучше всего работают именно как профилактическое средство. Даже если это и так, это очень здорово, ведь далеко не всех людей болезнь обходит стороной, особенно в осенне-зимний период, и к этому нужно быть готовым. А подготовить свой организм к неожиданной напасти поможет, как всегда, витамин С. Совместно с глюкозой и фруктозой они не только укрепят иммунитет, но и насытят энергией ваши клетки. А еще витамин С полезен для кожи, ногтей и волос, а все потому, что он стимулирует выработку коллагена. Здоровый день! Ягода славится большим количеством антиоксидантов. Главный и один из самых сильных из них – антоцианин. Он эффективно борется с образованием раковых клеток. Не последнее место в составе занимают пектины. Они очищают организм от шлаков и тяжелых металлов. Кстати, интересно, что свежие ягоды помогают от запоров, а вот сушеные, наоборот, скрепляют кишечник. Полезна черника и для женского здоровья. Она регулирует процессы в определенные дни месяца, а также уменьшает нагрузку на мочевой пузырь и почки. Для диабетиков она тоже станет полезным десертом, так как понижает сахар в крови. Ну и, конечно, невозможно забыть ее кисло-сладкий вкус, который придаст изюминку как в составе выпечки, так и в натуральном виде. Смешайте чернику со сливками, сметаной или творогом, и вы получите натуральный йогурт с кучей полезных свойств. Однако помните, если у вас язва желудка, обострение гастрита, мочекаменная болезнь, а также беспокоит поджелудочная железа, не стоит увлекаться этой ягодой. Лучше спросите у врачей, сколько и можно ли вообще вам ее есть. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневно рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM. «Здоровый день».
2: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

Почти 13 на часах в студии, солнце уже в зените, а значит, настало время для главной порции новостей этого праздничного дня. Пока вы гуляете по паркам, наедаетесь мороженым и выбираете между концертом и кино, мы собрали для вас самое важное, что случилось в городе и стране за последние часы. Меня зовут Наталья Егорова, а пока ждем нашей ведущей новостей Ольгу Березовик, расскажу, кого послушаем в ближайшие полчаса. И компанию нам составит совсем скоро «Елка». Перед этим послушаем Майкла Сэмбелла.

0: студии Ольга Березовик. Привет, Оля, что нового?
1: Привет, Наташа. Я сейчас расскажу, с какими словами обратился к белорусам госсекретарь Совета Безопасности сегодня о новой выставке в столице.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Мы делаем все возможное, чтобы наш белорусский народ жил мирно. Об этом сказал госсекретарь Совета Безопасности Александр Вольфович, пишет Белта. Сегодня он принимает участие в мероприятиях, посвященных Дню независимости в мемориальном комплексе «Курган Славы». Александр Вольфович отметил, что сегодня наша страна отмечает один из самых главных праздников государственности, и эта дата имеет глубокие исторические корни, а белорусы помнят свою историю. Он подчеркнул, что в нашей стране делается все возможное, чтобы мы жили мирно, а врачи в больницах, учителя в школах, и труженики сельского хозяйства выполняли свои задачи. Посольство Беларуси откроется в Мьянме, пишут Минск Новости. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Александр Турчин. Планируется, что открытие состоится до 1 ноября. Добавлю, дипломатические отношения между странами установлены 22 сентября 1999 года. Минск и Непита поддерживают активный доверительный диалог и нацелены на всестороннее развитие взаимоотношений. 12 военно-тематических площадок развернули в Минске сегодня, рассказали в Минобороны. В программе выставки вооружений военной техники, спортивные военные конкурсы, концерты армейских коллективов. А еще выступления кинологов со служебными собаками, фотозоны и солдатская каша. Кроме того, в Парке Победы представили уникальную выставку военной ретро-техники. Добавлю, с инфографикой мероприятия можно ознакомиться на сайте Минобороны. И последняя выставка фотографий о небе открылась в столичном кинотеатре «Центральный», пишет Минск Новости. В ней объединили поэзию и изобразительное искусство. По словам автора работ Мари Сан, ее любимая тема – природа. Она уверена, что созерцание прекрасного возвышает дух и объединяет сердца людей. Экспозиция будет работать до 2 августа.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске возможны небольшие дожди и грозы. Температура воздуха в Могилеве и Витебске 24-27 тепла, в Минске 23-25 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик, дальше на Компас FM, только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: детей старше 16 лет.
1: Народные новости на Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте! С приходом лета водный отдых становится особенно притягательным. И чтобы в памяти остались только приятные моменты, крайне важно помнить о безопасности и соблюдать простые правила. О них и напоминает МЧС. Итак, выбирайте только предназначенные для купания места. С ними можно ознакомиться на интерактивной карте МЧС. Она доступна в телеграм-канале и на интернет-портале ведомства. На этих водоемах почистили дно, нет течений водоворотов, созданы все условия для комфортного и безопасного отдыха. В то время как стихийные пляжи часто скрывают опасности от неизвестного рельефа дна до водоворотов. Далее входить в воду нужно постепенно и исключительно в трезвом состоянии. Алкоголь существенно снижает скорость реакции, ухудшает координацию движений и может спровоцировать мышечные судороги, что критически опасно на воде. Дети всегда должны находиться под вашим пристальным присмотром. Ребенок может утонуть буквально за считанные секунды, даже там, где не глубоко. Не оставляйте детей у воды никогда и ни на секунду. Ни у реки, ни у бассейна, даже надувного во дворе, ни в домашней ванне. Дети тонут тихо, без крика, на глазах у взрослых, уткнувшихся на минутку в телефон. И, наконец, рассчитывайте свои силы. Даже если вы прекрасный пловец, не стоит заплывать слишком далеко от берега. Неожиданная усталость, сильное течение или внезапное изменение погодных условий могут стать серьезной угрозой. Помните, безопасность на воде начинается с ответственности каждого. Пусть летний отдых дарит только радость, легкость и добрые воспоминания. Берегите себя и своих близких и отдыхайте безопасно. Меня зовут Вера Светлова. Это были народные новости. Слушайте каждый будний день в 9:10, а еще в выходные на Компас-ФМ.
1: Народные новости.

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Беларусь и Индонезия договорились об установлении безвизового режима для поездок белорусских граждан, а также открытии прямого авиарейса. Об этом Александр Лукашенко заявил в Джакарте по итогам переговоров с президентом Индонезии, которые состоялись на этой неделе, пишет Белта. Сообщается, что гражданам Индонезии Беларусь уже предоставила безвизовый режим на срок до 30 дней. В свою очередь, белорусы на данный момент въезжают в Индонезию по визам, которые оформляются в электронном виде или по прибытии. Безвизовый режим въезда в Индонезию сроком до 30 дней был приостановлен в марте 2020 года в целях борьбы с пандемией. Тем временем Минздрав ограничил срок ожидания КТ и МРТ до 30 дней, пишет СБ «Беларусь сегодня». Нововведение касается только исследований без применения контрастных веществ. В случае, если пациентам назначают такие процедуры на более поздний срок или выявляются иные нарушения, ведомство просит сообщать об этом через официальный чат-бот Минздрава. Ведомстве подчеркнули, что держат этот вопрос на постоянном контроле и добавили, что общая задача – сделать так, чтобы белорусы получали помощь как можно быстрее. Кроме того, в экстренных ситуациях обследование проводят вне очереди. А еще министр обороны Виктор Хренин вручил государственные награды военнослужащим в минувшую среду, рассказали в военном ведомстве. Он также вручил погоны офицерам, которым в порядке поощрения досрочно присвоены очередные воинские звания. Министр обороны поздравил офицеров с заслуженными наградами, отметил их высокий профессионализм и поблагодарил за преданность воинскому долгу. А также добавил, что это мероприятие – знак особого отличия при исполнении воинского долга и личного вклада в обороноспособность страны. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве 16-19 тепла, в Витебске 13-15, ну а в Минске 14-16 градусов со знаком плюс. Ну а завтра в Могилеве без осадков, а вот в Витебске и Минске возможны небольшие дожди. Температура воздуха в Могилеве 21-23 тепла, в Витебске 19-21, ну а в Минске 18-20 с плюсом. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: мне. Реклама на Компас FM.
1: Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу – дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. «Дискотека 90-х». Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на «Компас FM». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве 16-19 тепла, в Витебске 13-15, ну а в Минске 14-16 градусов со знаком плюс. Ну а завтра в Могилеве без осадков, а вот в Витебске и Минске возможны небольшие дожди. Температура воздуха в Могилеве 21-23 тепла, в Витебске 19-21, ну а в Минске 18-20 с плюсом. Меня зовут Ольга Березовик, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

впереди выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас.

их заслужили. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве без осадков, а вот в Витебске и Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха в Витебске 19-21 тепла, в Могилеве 21-23, ну а в Минске 18-20 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Компас FM. Компас FM. Всегда по

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве без осадков, а вот в Витебске и Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха в Витебске 19-21 тепла, в Могилеве 21-23, ну а в Минске 18-20 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый день.

0: FM.
1: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно. Как ты с этим всем живешь? Ты просто расскажи мне.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве без осадков, а вот в Витебске и Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха в Витебске 19-21 тепла, в Могилеве 21-23, ну а в Минске 18-20 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: радио «Компас FM».
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: «Компас FM». Всегда по пути.